дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер ФС 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

ерүүд санын нэқарсималлүни икаартарфик пингаартуми анерлэрсиллу аалаққаюттақисоқ илларсаатигинеқарлуартарсимоқ илаатигут навианалаангитсоорани наамик сулисун исуманнаалисаа қаатидэссит уяққатамармик ассааннарник киллернеқаққаартарпут тасса киллерусиат сисатат муққартсамик искаатарсуармик кааттарлуит путулиутигалуит таамалу путулиат сармимут атаатсимут 5 ээримик акеқартиннеқартарпут тассалу паасинеқ аорнарунангиккалуарпоқ таамэниккут лаая уллормусиаа 120 ээримик акеқаммат уллааккут арфинермиит уннуккут арфинермут тассалу ақортерлүни акертаанна қаангерниассагаанни тормерпаалукасиит сулиаанеқарсимасааяқассаллутик илунгерсуалуттоқартарсиманиссаа қулэрнангеқаа некуақ аалисаатигиллуарнеқалерпоқ муторерсуа нутаақ таннимик атилик 16 ник саққортуссеқарпоқ тасса 16 хистисқарта некуақ суккасимақаақ нукиттусимақалунилу аалисартут умиаасарсортут илаатигут арлаликасиит калиллугит аваммут аалисариартарпут илааннериартиллу натаарнанут нигиттаккерсортарниарлутик уссативиттарсималлугит тааманилу натаарнат туниллугит киилумут си иоомик акеқармата анигаасарсилаавиттарсимаппут сулили анигаасарсиллуарнерусарсимаппут накуақ ангаласунит тасса илисимасарсиортунит уяссиунит илаалу лангуллуит аторниарнеқарсимагаагат тамаллуниас накуақ тулуннит илисимасарсиортунит кангерлуссуалиартуссанит аторниарнеқарпоқ тулуит илисимасарсиорлутик кангерлуссуалиарниарпут силасиориарлутик уяссиориарлутик ааммалу нунап ассилиорниарлутик кангерлуссуалиарнеқ аюнгитсумик ингерлавоқ укиаккулли илисимасарсиориат аанеқармата тассами умиарсуарн кигуллерну илааллутит ангерлартуссаасарамик накуақ иккарлиттупалаарсууоқ кивиллунилу уллут арлалиалуит илунгерсорнеқареерсоқ накуақ путталлартиннеқарпоқ имаарнеқареормат алиннералу сулиаанеқареормат муторерсуа ааллартинниарлуу мисиллинеқарпоқ питтиааннеқ қангали ааллареорпоқ илисимасарсиортуник ангаллассисуунисса пилеринакутааса илагисарсимаваат укиаккут ааллартусса тақуссамик синнери ааллерсуминнут тунниуттарматигик суналу тамарми аорнакусоортақиммат такуллуависсартарсимаппут сорпассуит илаатигут тақорнернависсартут писсарсиаасарлуит укиаккут аалисаккат пингаартуми тусаарулит акуннассигаангата аваннамут нассуттуумут аллануллу накуақ пиниариартарпоқ пуисиллу амерлақисут пиниагассаллу алларпассуит писаринеқартарлутик уссативиллуит неқарпассуит инуиса аторсиннаасаат синнеқалуит сикиуннеқартармата тунитсивисақартиннеқангимматалу иллоқарфиуп инуи тамармик паютторнеқартарпут куялиннеқартартуллу амерласақалутик пингаартуми килиарсуит пиниартеқангитсут исумагиллуарнеқартарлутик акиссақ эққарсаатигингуарнагу таамалуми паасинеқ аорнангилақ накуақ нунаққатигиит илуақутигиллуақиммассу таманналу сули уллумимут арлақақиссунит эққартернеқартарпоқ тааманиккут наалагарсуарн туннеқартарпут орсоқ аммиллу аннерусуми киисалу саарууллиит киилумут фиа ээқарлутик некуап анигаасарсиллуатигисартагаанут илааппут аарфит амии орсуилу киисалу аама қилалуккат маттай тааманиккут налеқангитсумик акисуут киилумут 25 ээқармик аарфит амитик орсортиллу пинеруллуит
пиниарнеқартарпут тассами сисимиут сиораани иккэннэрсуарни кисалу нассуттууп сиораани ингасавиттарсималлутик аафит аам упернааккут сикорсуарни атаатсиморсуа қассимматтарторсууммата таамаалиллутиллу пиниаруминарнерусарлутик иллуанут сааннерани пиниарнеқарлуартарпут пингаартумик сорсуннэрсууп кингуллиуп налаани сисимиуни аасианнилу неқиссатут тунисассиатуллу пингаарутеқарлуарсималлутик илаани укиуккут аама аахит неқиссеруттортармата накуақ пиниарниартиллуни сикунит аорнарторсиорсиннаасарпоқ илаатиут қааматит арлерлуит мулуларлуни таамаалиллунилу аасиаат эққаамиуи нунақарфиит соорлу атту ақиссарниақ кангаатсиарлу сивисуумик неорсиннаасарлуит таакунанилу нунақарфинни накуақ налунгисааққаақ миннерунгитсумик инуи нунақарфинни таакунани илисаасимасарпассуақалерсималлутик аамалу илаанеериарлутик куялииллуартарсимасорсууллутик тааманиккут умиатсиат раатиу атерторинеқ аёрмассук мулулиллараангата исумаалуттуник тусарсаасоқарна аёрпоқ илақутаасут сунгиутииннарсимаммассук пиниартимик пиниарниартиллутик атуассаат қаноқ имааннаангитсигисиннаасартут аамалу амусит ангалалламмассуит татигиллуиннарлуит писақарлуарсимасорсууллутик тигиккаангата иллоқарфимми тамарми малуингитсоорнеқарнеқ аёрпоқ илами аллаат қиммит сиппулиссуарни писсақалерсарлутик мераллуни накуақ пиниарниарсималлуни тигиккаангат нуаннэрсуиннаана аёрпоқ инуттаанут илақутааллуни тассами пиффиссақ пингуарфиссатсиарсуақ паютторттитаанэрмут атортааяқартарма иллут наарисарлуит тамаккерниарлуиллу паютторттиннеқартармата уагуллу қаттанут пуулаарсуарнуллу паюттуутиссат қалериаариарлуит илиоарнери туллериаарлуит паюттуутигисаатсигик илаатигут қасутавиттарпуут илааннили илуаттитсиннаасарпуут соорлу паласиккуннут алланнуллу тугуарнитсуутеқарсиннаасунут паюутит илақариартут суккуаққаник алланиллуунни мамакуйуттуник туниситтаратта аффанниарнеқ соорунами паасинеқ аёрнангитсумит илаатигут навиалиффиусарпоқ таманналу пингаартумик сорсуннэрсууп кингуллиуп налаани арлалериарлуни сисимиормиунит мисиллерфиинеқартарсимоқ таматума налаани пуйортулеэққат инуиннарни пигинеқартут налигиннаанерулерсимаппут илаатигут пуйортулеэққат микисут аватаасиутигиссаллуит сикусиутигиниссааннут налеққуппиангитсут пиниарниутигинеқартармата айоралуартумик арлақақисут инуунэрминник акилертааяқартарсимапаат таманна пингитсоорнеқарсиннаасимангилақ инуутиссарсиорфиинеқартоқ пингортитарсуақ қунгуйулааннарнеқ аёрмат тааматут накуақ аватаасиортиллуни арлалериарлуни аюнаангаиттарсимоқ эққаамава меэраатиллунга илаанни април қааммат наяартортоқ Поскип аппани инуиссиорлунга уллааккут макинниитта налерпиаани накуартикиммат санеққамиут алиссимасорсууллуни таамани аваннарсуартоқ сикорсуарни авасингаатсиақисуни пиниарниартиллутик писақангаатсиарсималлутик таарсиартулера аарлерилерлутик тиммуқарнииналерсимаппут муторорсорлутик тиссиарлутиллу Айланеранит пеорторлутик кассумут санерармиссимаппут тассалу паасиллу иммаккиартторторуссуангорлутик писиннаанертик тамаат имаарсааниарсимаппут мутоорут имаарсаанерата саниатигут имаарсаат қааваниитторқ киисалу маскинеқарфианит қаттат аторлуит тасса мутоортик иммамит агунеқарлуни униттооқунагу усисарфиани неқарпассуит орсут аммиллу имаани аалақисуми таарсууллу атаани периарфиссақарфиингиннамиккит усисарфиуллу налаатигут алиссимагамик алиннеқ матуларсиннаасимангилаат
allamillu qinigassaqaratik taamaallaat qalunikkut tass imaarsaanikkut imeq isertoq angumanniarniaraluassallu paasivaallumi mutoru uningippat aammalu tamaviat qattan qaavanilu imaarsaataan imaarsartuarunik angumappajaarsinnaallu minnerpaamilli nalunaaquttap akunnerit tyivit missingi qaangiuppata aassaa.

этой жизни лишь ты и она. Что ж, сестра, пей со мной наравне эту горькую чашу.

Chris Rea, Wired to the Moon. Для Милы и Яны. Бессонница на маяке. Дмитрий Кузнецов пишет: «Доброй ночи, Василий Борисович. В передаче «Бессонница» рассказывается про всякие дела давно минувших лет. Мой же вопрос не заходит на такие дальние маршруты, а касается передачи «Пора домой». Расскажите, пожалуйста, как появилась идея той передачи, какой был отклик у слушателя, ну и почему все было хорошо, но недолго. Заранее спасибо, Дмитрий Кузнецов». Кто помнит программу? Кто-нибудь помнит программу «Пора домой»? Да? Начнем с конца. Это был летний временный проект на время отпусков в эфирном цехе «Маяка». Я в отпуск не хожу, как вы знаете, вот и согласился вести эту передачу. Передачу очень любил, с удовольствием выходил в эфир каждый день. И когда ты наслаждаешься программой, да и вообще чем-то наслаждаешься, обычно вокруг это люди чувствуют, как это передается твое отношение на расстояние. И отклик был очень хороший, даже судя по количеству сообщений, которые приходили во время эфира. Слушали в машинах, автобусах, в электричках, даже в метро. Особенно нравилось, как водители между собой иногда знакомились через наш эфир. Но где-то, наверное, есть записи программы «Бессонница». Посмотрите. «Здравствуйте, Василий», пишет Зорин Антон. «Здравствуйте, все не спящие. Пишу впервые в вашу программу, хотя на волне «Маяка» очень давно. Спасибо вам всем. Желаю просто человеческого счастья нам и вам, Василий». Спасибо. «Если возможно, прошу песню группы Doors, Love Her Madly».

для Антона Зорина Doors Love Her Madly. И мне вот только что сообщили, что где-то в недрах смотрим.ру тоже есть записи программы «Бессонница». Не «Бессонница», простите, это «Бессонница». Речь шла о программе «Пора домой». Сразу же после выпуска в полночь наступит мой день рождения, пишет Илья. Желаю себе, чтобы 34-й год моей жизни оказался лучше, чем все предыдущие 33 года вместе взятые. Поставьте «Мегаполис», звездочка. И спасибо за уютную программу.

Сколько птиц залетало ко мне в окно, скольких птиц я кормил со своей ладони. Было множество певчих, но в

свой полет. Только небо без любви ее погубит, без любви ее крыльям не сделать взмах, потому что без встречного нет опоры. Ну а споры про вечный полетный страх — это только всегда человечьи споры. Сколько раз я писал ноты птичьих тем, чтобы слушать ночами.

0: Мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Ту-ту. Приложение для путешествий номер один.
1: Реклама. ООО «НПТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
0: Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Ту-ту. Приложение для путешествий номер один.
1: Реклама. ООО «НПТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: В России активно идет строительство первой отечественной высокоскоростной магистрали. Об этом заявил президент Владимир Путин. Он отметил, что железнодорожники...

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в понедельник днем в Москве переменная облачность +25. Ветер северо-западный, давление 750 миллиметров.

0: радио «Шансон».
1: Темная ночка.
2: Познавательно. Увлекательно. Засыпательно.
3: Детское радио.
2: Детское радио.